אלוהי ז'מנק, המנק הלור אסטבט, קטרית ג'לרה וורקט, וורצת קי ירקירה. כזי מרת שר ג'בל אל מרמיץ. זכאי נויה שנור גתב תירות שרצ'ב. אסטבט, פטבירת נויין, מימד טפן קרוצל, יב יורקן צ'ור הררתית מג זויק ורצנל אירד. נויה קרסונור דימצב אנדרווין, יב עמיסנר שרונק טפרת בצובום. Վերջապես տապանը կանգ առավ Արարատի վրա։ Արարատ նշանակում է Հայաստան։ Հայաստանում էր, որ Աստված մարդուն երկրորդ հնարավորություն տվեց։